тень. Зарастая наш день травой, просто будь зимой, просто будь зимой. Рассветло петь наш петлю черты.

0: paradise. MFM Dance Hit Radio.
1: Все на свете, как луна, светла радость и беда. С этой же и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залежи на нем укроп. Смыв все вода.